сена, сена твое сено, сено твоего сердца, сено твоего отца. Не мой отчий сад, не мой отчий сад, не мой отчий сад, не мой отчий сад, не мой отчий сад.